Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: I feel the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum. I love you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why?
2: Baby, I see what's on your mind. I see.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В ритме города. В ритме края.

0: Что говорят звезды? Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, просто запаситесь терпением и чем-нибудь вкусненьким. Тельцы, вас ожидает приступ лени, будьте готовы его отразить. Близнецы, вы увидите то, что ускользает от внимания других, и добьетесь впечатляющих результатов. Раки, сегодня для вас открыты любые двери и дороги. Львы, обязательно сходите в гости, из этого выйдет что-то интересное. Девы, не стесняйтесь своих запросов, они совершенно оправданы. Весы, подготовьтесь к оживлению в личной жизни. Скорпионы, не стоит привыкать к спокойной жизни, начинается полоса приключений. Стрельцы, получится укрепить свою деловую репутацию. Козероги, постарайтесь обуздать собственное упрямство. Водолеи, помните, что вы сами далеко не пример для подражания. Рыбы, вы ощутите прилив силы, душевный подъем. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.
2: На тебе белая фата и платье.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 15 августа на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода и дожди. Днем до 13-15 градусов, вечером до 9.

Прикамье, 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Pardon, madame, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
2: Соль FM.
0: Соленое лето

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, просто запаситесь терпением и чем-нибудь вкусненьким. Тельцы, вас ожидает приступ лени, будьте готовы его отразить. Близнецы, вы увидите то, что ускользает от внимания других, и добьетесь впечатляющих результатов. Раки, сегодня для вас открыты любые двери и дороги. Львы, обязательно сходите в гости, из этого выйдет что-то интересное. Девы, не стесняйтесь своих запросов, они совершенно оправданы. Весы, подготовьтесь к оживлению в личной жизни. Скорпионы, не стоит привыкать к спокойной жизни, начинается полоса приключений. Стрельцы, получится укрепить свою деловую репутацию. Козероги, постарайтесь обуздать собственное упрямство. Водолеи, помните, что вы сами далеко не пример для подражания. Рыбы, вы ощутите прилив силы, душевный подъем. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Соль.ФМ – музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 15 августа на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода и дожди. Днем до 13-15 градусов, вечером до 9.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
4: Вполне себе. Стиль, технологии.
3: А Джейку?
4: Крутой внедорожник для активной жизни.
3: Хм, а какой лучше?
4: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
1: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А «Амода» и «Джейку» «Вера» от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
5: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада»

0: программе только до 15 августа в Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
1: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-7200. Код города 342.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

за хитом. Только нас. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, просто запаситесь терпением и чем-нибудь вкусненьким. Тельцы, вас ожидает приступ лени, будьте готовы его отразить. Близнецы, вы увидите то, что ускользает от внимания других, и добьетесь впечатляющих результатов. Раки, сегодня для вас открыты любые двери и дороги. Львы, обязательно сходите в гости, из этого выйдет что-то интересное. Девы, не стесняйтесь своих запросов, они совершенно оправданы. Весы, подготовьтесь к оживлению в личной жизни. Скорпионы, не стоит привыкать к спокойной жизни, начинается полоса приключений. Стрельцы, получится укрепить свою деловую репутацию. Козероги, постарайтесь обуздать собственное упрямство. Водолеи, помните, что вы сами далеко не пример для подражания. Рыбы, вы ощутите прилив силы, душевный подъем. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 15 августа на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода и дожди. Днем до 13-15 градусов, вечером до 9.
0: Реклама на Соль FM.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурна Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Объявляем старт продаж пятой секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
2: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Предложение не является публичной офертой.
3: Внук!

0: Всех моделей Джили прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили Вера.
1: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
0: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б от 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до 15 августа в «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 3 44 11.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, просто запаситесь терпением и чем-нибудь вкусненьким. Тельцы, вас ожидает приступ лени, будьте готовы его отразить. Близнецы, вы увидите то, что ускользает от внимания других, и добьетесь впечатляющих результатов. Раки, сегодня для вас открыты любые двери и дороги. Львы, обязательно сходите в гости, из этого выйдет что-то интересное. Девы, не стесняйтесь своих запросов, они совершенно оправданы. Весы, подготовьтесь к оживлению в личной жизни. Скорпионы, не стоит привыкать к спокойной жизни, начинается полоса приключений. Стрельцы, получится укрепить свою деловую репутацию. Козероги, постарайтесь обуздать собственное упрямство. Водолеи, помните, что вы сами далеко не пример для подражания. Рыбы, вы ощутите прилив силы, душевный подъем. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 15 августа на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода и дожди. Днем до 13-15 градусов, вечером до 9.
0: Реклама на Соль FM.
2: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до 15 августа. Форвард Авто. Вы

0: всех моделей Джили прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили Вера.
1: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
0: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
3: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
6: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L0-41-11-67-59-003-830-93-893-93-2023-2020. ОГРН 102-590-122-60-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
8: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
9: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

Прикамье, 11 часов утра. Видный город. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Соль FM.
1: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, просто запаситесь терпением и чем-нибудь вкусненьким. Тельцы, вас ожидает преступление, будьте готовы его отразить. Близнецы, вы увидите то, что ускользает от внимания других, и добьетесь впечатляющих результатов. Раки, сегодня для вас открыты любые двери и дороги. Львы, обязательно сходите в гости, из этого выйдет что-то интересное. Девы, не стесняйтесь своих запросов, они совершенно оправданы. Весы, подготовьтесь к оживлению в личной жизни. Скорпионы, не стоит привыкать к спокойной жизни, начинается полоса приключений. Стрельцы, получится укрепить свою деловую репутацию. Козероги, постарайтесь обуздать собственное упрямство. Водолеи, помните, что вы сами далеко не пример для подражания. Рыбы, вы ощутите прилив силы, душевный подъем. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 15 августа на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода и дожди. Днем до 13-15 градусов, вечером до 9.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс.
5: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
6: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джей-Лэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн-Р-Авто». Автомобили «Джей-Лэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джей-Лэнд» в деле. «Сатурн-Р-Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джей-Лэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
10: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада»

0: заслужили новый автомобиль.
1: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.

0: Всех моделей Джили прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили Вера.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: С подборкой самых интересных новостей за прошедшую неделю у микрофона Александр Соловьев. Портал BGR напомнил основные правила чистки телевизора. Журналисты подчеркивают, у каждого производителя есть свои рекомендации, и лучше всего ориентироваться именно на них. Но есть и универсальные советы. Прежде всего, устройство нужно отключить от сети. Нельзя использовать воду и допускать попадание любых жидкостей внутрь корпуса. Чтобы лучше увидеть пыль и отпечатки, экран стоит повернуть к свету. Для передней панели нельзя применять средства со спиртом, аммиаком или бензолом. Они могут повредить покрытие и даже удалить антибликовый слой. Для удаления пыли подходят мягкие текстильные салфетки, а вентиляционные отверстия можно аккуратно прочистить баллончиком с сжатым воздухом. Пульт дистанционного управления разрешается протирать антибактериальными салфетками. Во Владивостоке местная жительница Евгения Рогальская решила помочь вернуть яркость знаменитому пляжу «Стекляшка» в бухте Стеклянной. Об этом рассказывает ВГТРК. Пляж известен своим стеклянным ковром, гладкими разноцветными камешками из отшлифованного морем стекла, которое десятилетиями вымывало из-под старой свалки. В своем цветочном магазине Рогальская поставила большую банку, куда люди приносят старое и разбитое стекло. Затем все это передают команде «Стекло на месте». Активисты призывают отдыхающих собирать стекло на берегах рек и моря. Эти отходы можно направить на полезное дело и помочь восстановить уникальный пляж Приморья. Специалист по сну из Гарвардской медицинской школы Эрик Джоу рассказал Men's Journal о трех научно подтвержденных способах победить хроническую бессонницу без лекарств. Первый – быть активнее в течение недели. По его словам, даже увеличение дневной активности всего на 500 шагов может заметно улучшить качество ночного отдыха. Второй совет – не пытаться доспать больше нормы. Джоу подчеркивает, большинству взрослых нужно от 7 до 9 часов сна, но немало людей прекрасно высыпаются и за 6 часов. Попытки заставить себя спать дольше часто только усиливают бессонницу. Третий способ – придерживаться стабильного распорядка и вечерних расслабляющих ритуалов. Организм лучше работает в предсказуемом режиме, и постоянство помогает нормализовать циркадные ритмы. Крепкого здоровья и отличных выходных желает вам команда «Радио Соль ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье.
2: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM,

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215 00 99.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Амода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн-Р-Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн-Р-Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-7200. Код города 342.
3: Объявляем старт продаж пятой секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
4: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Вы слушаете новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Жительница Вологды Виктория Махина одержала победу в шахматном турнире в Китае. Об этом сообщило правительство региона. В Харбине прошел X-матч дружбы, в котором соревновались сборные России и Китая. 12-летняя школьница не оставила соперникам шансов на победу и взяла золото во всех трех дисциплинах – классика, рапид и блиц. В заключительный день соревнований команды сыграли 7 туров в блиц, где российские шахматисты уверенно переиграли соперников со счетом 28-21, поставив красивую точку в этом масштабном противостоянии. Наша землячка Виктория Махина выступала на первой девичьей доске в составе российской сборной. Она показала выдающуюся игру и продемонстрировала высокие лидерские качества, отметили в региональном министерстве спорта. Известно, что Махина является многократным призером и победителем первенств Вологодской области. Кроме того, она вошла в первую десятку на детском первенстве мира по шахматам в Грузии. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что еще 2 российских села – Некоус и Диево-Городище – могут получить статус исторических поселений регионального значения. Документы уже переданы в Государственную службу охраны объектов культурного наследия. По словам главы региона, эти населенные пункты обладают исторической ценностью, сохранившимися памятниками и цельной архитектурной средой. Статус исторического поселения открывает новые возможности – участие в федеральных конкурсах и программах, привлечение средств на развитие инфраструктуры и туризма. Это помогает одновременно сохранять культурное наследие и развивать территорию. Сейчас в Ярославской области 13 исторических поселений. Власти рассчитывают, что Некоус и Диево-Городище пополнят этот список и получат новые перспективы. Аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твилл» назвали места с самым чистым воздухом для летнего отдыха в России. На первом месте в топе оказался Геленджик в Краснодарском крае. Средняя стоимость ночи в этом городе – 6600 рублей. На втором месте разместился Севастополь в Крыму – 5200 рублей, а на третьем – Кисловодск в Ставропольском крае – 5300 рублей. Кроме того, в десятку популярных направлений с чистым воздухом вошли Петрозаводск, Йошкар-Ола, Элиста, Железноводск, Петропавловск, Камчатский, Астрахань и Горно-Алтайск. Уточняется, что при составлении списка авторы исследования опирались на результаты многочисленных российских экологических рейтингов, а также на рейтинг популярных направлений сервиса. Самых теплых и добрых выходных желает вам команда «Радио Сорь ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: хиты на любимой волне.
1: Утром мы тихо кружимся в танце
2: под летним дождем.
1: Мы просто два силуэта.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: Соль ФМ. И наслаждайся любимой музыкой.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
2: Вновь!

0: Фото всех моделей Джили прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили, Вера. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость». Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с

0: заслужили новый автомобиль.
1: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б от 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834 253 344 11.
0: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: С подборкой самых интересных новостей за прошедшую неделю у микрофона Александр Соловьев. Портал BGR напомнил основные правила чистки телевизора. Журналисты подчеркивают, у каждого производителя есть свои рекомендации, и лучше всего ориентироваться именно на них. Но есть и универсальные советы. Прежде всего, устройство нужно отключить от сети. Нельзя использовать воду и допускать попадание любых жидкостей внутрь корпуса. Чтобы лучше увидеть пыль и отпечатки, экран стоит повернуть к свету. Для передней панели нельзя применять средства со спиртом, аммиаком или бензолом. Они могут повредить покрытие и даже удалить антибликовый слой. Для удаления пыли подходят мягкие текстильные салфетки, а вентиляционные отверстия можно аккуратно прочистить баллончиком с сжатым воздухом. Пульт дистанционного управления разрешается протирать антибактериальными салфетками. Во Владивостоке местная жительница Евгения Рогальская решила помочь вернуть яркость знаменитому пляжу «Стекляшка» в бухте Стеклянной. Об этом рассказывает ВГТРК. Пляж известен своим стеклянным ковром, гладкими разноцветными камешками из отшлифованного морем стекла, которое десятилетиями вымывало из-под старой свалки. В своем цветочном магазине Рогальская поставила большую банку, куда люди приносят старое и разбитое стекло. Затем все это передают команде «Стекло на месте». Активисты призывают отдыхающих собирать стекло на берегах рек и моря. Эти отходы можно направить на полезное дело и помочь восстановить уникальный пляж Приморья. Специалист по сну из Гарвардской медицинской школы Эрик Джоу рассказал Men's Journal о трех научно подтвержденных способах победить хроническую бессонницу без лекарств. Первый – быть активнее в течение недели. По его словам, даже увеличение дневной активности всего на 500 шагов может заметно улучшить качество ночного отдыха. Второй совет – не пытаться доспать больше нормы. Джоу подчеркивает, большинству взрослых нужно от 7 до 9 часов сна, но немало людей прекрасно высыпаются и за 6 часов. Попытки заставить себя спать дольше часто только усиливают бессонницу. Третий способ – придерживаться стабильного распорядка и вечерних расслабляющих ритуалов. Организм лучше работает в предсказуемом режиме, и постоянство помогает нормализовать циркадные ритмы. Крепкого здоровья и отличных выходных желает вам команда «Радио Соль ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье. 2 часа дня. В ритме города. Соль FM. Прямо сейчас ты услышишь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Как семья, мы большие.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
4: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L0-41-11-67-59-003-800-393-93 от 25.12.2020. ОГРН 102-590-122-60-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
6: «Лада Форвард Авто». Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с

0: заслужили новый автомобиль.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Как думаешь, «Амода» хороший автомобиль?
4: Вполне себе. Стиль, технологии.
3: А «Джейку»?
4: Крутой внедорожник для активной жизни.
3: Хм, а какой лучше?
4: А ты «Вера» оба попробуй. Там и решишь.
5: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А «Амода» и «Джейку» «Вера» от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. ТАСС со ссылкой на Минобрнауки сообщает, что приморские ученые нашли ископаемые останки копытного лемминга на юге региона. Находку называют нетипичной и такой, что фактически меняет представление о ледниковом периоде на этих территориях. Раньше самой южной точкой ареала считался Сахалин, но теперь граница сместилась почти на 10 градусов южнее. Специалисты отмечают, что копытный лемминг – типичный обитатель тундры и лесотундры, и его присутствие в Приморье говорит о том, что во время оледенения здесь существовали каменистые россыпи и тундрово-таежная растительность. В таких условиях арктическим грызунам было комфортно. Daily Mail сообщает, что в графстве Кент волонтеры нашли на дне озера старинный меч, которому, предположительно, около 200 лет. Озеро возле замка Чиддингстоун обмелело из-за засухи, и артефакт оказался на виду. У меча позолоченный эфес с фигурой льва, вероятно, латунный, а изогнутый клинок покрыт ржавчиной и илом. Находку уже прозвали «Экскалибром из Кента», по аналогии с легендой о короле Артуре. Исследователи выдвигают разные версии происхождения. Меч мог принадлежать полковому музыканту 19 века, быть частью коллекции бывшего владельца замка или остаться от солдат времен Второй мировой. Некоторые местные жители вспоминают и старую легенду о призраке солдата, который якобы утонул в озере. Мэг Юзов напоминает, чтобы добиться лучшего качества изображения и звука, важно правильно настроить подключение HDMI. Журналисты объясняют, что ключевой фактор – выбор подходящего кабеля. HDMI 1.4 поддерживает картинку до HD, то есть 1080p. HDMI 2.0 – 4K при 60 Гц с HDR. HDMI 2.1 – 8K и 4K при 120 Гц с VRR. Новый стандарт HDMI 2.2 теоретически способен передавать 16K и до 96 гигабит в секунду. Специалисты советуют подключать кабель к самому быстрому разъему телевизора. Важно учитывать и режимы работы. В режиме ПК повышается четкость текста. В игровом снижается задержка ввода. В настройках стоит включить HDR10 и Dolby Vision, если они поддерживаются. И еще один совет. Регулярно обновлять прошивку телевизора, чтобы получить максимум от изображения и звука. Интересных и полезных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. «15:00» в Прикамье.
2: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-0099.
3: Экскурс.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада –

0: программе только до 15 августа «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Как думаешь, а мод? Да, хороший автомобиль.
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
5: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Же всех моделей Джили прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили Вера.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличного отдыха в компании «Радио СЛФМ». У микрофона Александр Соловьев. Издание How to Geek предупреждает, слишком длинные кабели для зарядки гаджетов могут терять мощность и даже перегреваться. Журналисты объясняют, что сопротивление току растет вместе с длиной провода. Из-за этого зарядка идет медленнее, а при высоком токе кабель может нагреваться сильнее нормы, что создает риск возгорания. Авторы отмечают, что у недорогих длинных кабелей часто ограничена скорость передачи данных примерно 480 мегабайт в секунду. Если таким проводом подключить компьютер к монитору, картинка может приходить с задержками и артефактами. Специалисты рекомендуют выбирать аксессуары от авторитетных брендов и длиной не более 3 метров. Это снижает потери мощности и делает зарядку безопаснее. Газета.ру публикует мнение врача-косметолога Елизаветы Филоненко о самых бесполезных популярных бьюти-процедурах. Она отмечает, что детокс-программы для лица не выводят токсины, а лишь дают кратковременное увлажнение. Кислородные коктейли тоже не обеспечивают выраженного омолаживающего эффекта. Филоненко добавляет, что домашние массажеры для лица могут улучшить микроциркуляцию и уменьшить утреннюю отечность, но не способны потянуть овал, убрать второй подбородок или разгладить глубокие морщины. В список попали и тканевые маски. Они увлажняют кожу, но не стимулируют выработку коллагена и не устраняют возрастные изменения. При этом врач подчеркивает, что эти процедуры нельзя назвать полностью бесполезными. Они улучшают состояние кожи, но ожидания часто оказываются завышенными. В Пихемском районе Тувы нашли фрагменты костей шерстистого мамонта, шерстистого носорога, первобытного бизона, яка и ископаемого верблюда плейстоценовой эпохи, сообщил глава республики Тыва Владислав Хвалык. Плейстоценовая эпоха, или просто плейстоцен, это первая эпоха четвертичного периода. Она началась примерно 2,5 миллиона лет назад и завершилась около 11 тысяч с половиной лет назад. Останки заметили жители города Туран во время работы. Они вызвали специалистов и сами впоследствии помогали на месте первоначальных раскопок. Теперь на этом месте собираются провести полномасштабные раскопки, а найденные кости отправят на лабораторные исследования. То, что все они сошлись в одной местности – настоящая научная сенсация. Тува вновь доказывает, что ее земля хранит удивительные тайны, заметил Хвалык. Отличных новостей и прекрасных выходных желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Шестнадцать часов. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада.

0: Вы заслужили новый автомобиль. Объявляем старт продаж пятой секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
1: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
2: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
0: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А модой Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
1: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на...

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. ТАСС со ссылкой на Минобрнауки сообщает, что приморские ученые нашли ископаемые останки копытного лемминга на юге региона. Находку называют нетипичной и такой, что фактически меняет представление о ледниковом периоде на этих территориях. Раньше самой южной точкой ареала считался Сахалин, но теперь граница сместилась почти на 10 градусов южнее. Специалисты отмечают, что копытный лемминг – типичный обитатель тундры и лесотундры, и его присутствие в Приморье говорит о том, что во время оледенения здесь существовали каменистые россыпи и тундрово-таежная растительность. В таких условиях арктическим грызунам было комфортно. Daily Mail сообщает, что в графстве Кент волонтеры нашли на дне озера старинный меч, которому, предположительно, около 200 лет. Озеро возле замка Чиддингстоун обмелело из-за засухи, и артефакт оказался на виду. У меча позолоченный эфес с фигурой льва, вероятно, латунный, а изогнутый клинок покрыт ржавчиной и илом. Находку уже прозвали «Экскалибром из Кента», по аналогии с легендой о короле Артуре. Исследователи выдвигают разные версии происхождения. Меч мог принадлежать полковому музыканту 19 века, быть частью коллекции бывшего владельца замка или остаться от солдат времен Второй мировой. Некоторые местные жители вспоминают и старую легенду о призраке солдата, который якобы утонул в озере. Мэг Юзов напоминает, чтобы добиться лучшего качества изображения и звука, важно правильно настроить подключение HDMI. Журналисты объясняют, что ключевой фактор – выбор подходящего кабеля. HDMI 1.4 поддерживает картинку до HD, то есть 1080p. HDMI 2.0 – 4K при 60 Гц с HDR. HDMI 2.1 – 8K и 4K при 120 Гц с VRR. Новый стандарт HDMI 2.2 теоретически способен передавать 16K и до 96 гигабит в секунду. Специалисты советуют подключать кабель к самому быстрому разъему телевизора. Важно учитывать и режимы работы. В режиме ПК повышается четкость текста. В игровом снижается задержка ввода. В настройках стоит включить HDR10 и Dolby Vision, если они поддерживаются. И еще один совет. Регулярно обновлять прошивку телевизора, чтобы получить максимум от изображения и звука. Интересных и полезных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Пять часов вечера. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь...

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре. В эпицентре.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода и дожди. Утром от 8 до 10 градусов. Днем до 13-15 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
3: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
4: Вполне себе. Стиль, технологии.
3: А Джейку?
4: Крутой внедорожник для активной жизни.
3: Хм, а какой лучше?
4: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
5: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7 29 29.
7: Вновь

0: Всех моделей Джили прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили Вера.
1: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада

0: новый автомобиль.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джей-Лэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн-Р-Авто». Автомобили «Джей-Лэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейла в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейла по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличного отдыха в компании «Радиос ЛФМ». У микрофона Александр Соловьев. Издание How to Geek предупреждает, слишком длинные кабели для зарядки гаджетов могут терять мощность и даже перегреваться. Журналисты объясняют, что сопротивление току растет вместе с длиной провода. Из-за этого зарядка идет медленнее. А при высоком токе кабель может нагреваться сильнее нормы, что создает риск возгорания. Авторы отмечают, что у недорогих длинных кабелей часто ограничена скорость передачи данных примерно 480 мегабайт в секунду. Если таким проводом подключить компьютер к монитору, картинка может приходить с задержками и артефактами. Специалисты рекомендуют выбирать аксессуары от авторитетных брендов и длиной не более 3 метров. Это снижает потери мощности и делает зарядку безопаснее. Газета.ру публикует мнение врача-косметолога Елизаветы Филоненко о самых бесполезных популярных бьюти-процедурах. Она отмечает, что детокс-программы для лица не выводят токсины, а лишь дают кратковременное увлажнение. Кислородные коктейли тоже не обеспечивают выраженного омолаживающего эффекта. Филоненко добавляет, что домашние массажеры для лица могут улучшить микроциркуляцию и уменьшить утреннюю отечность, но не способны потянуть овал, убрать второй подбородок или разгладить глубокие морщины. В список попали и тканевые маски. Они увлажняют кожу, но не стимулируют выработку коллагена и не устраняют возрастные изменения. При этом врач подчеркивает, что эти процедуры нельзя назвать полностью бесполезными. Они улучшают состояние кожи, но ожидания часто оказываются завышенными. В Пихемском районе Тувы нашли фрагменты костей шерстистого мамонта, шерстистого носорога, первобытного бизона, яка и ископаемого верблюда плейстоценовой эпохи, сообщил глава республики Тыва Владислав Хвалык. Плейстоценовая эпоха, или просто плейстоцен, это первая эпоха четвертичного периода. Она началась примерно 2,5 миллиона лет назад и завершилась около 11,5 лет назад. Останки заметили жители города Туран во время работы. Они вызвали специалистов и сами впоследствии помогали на месте первоначальных раскопок. Теперь на этом месте собираются провести полномасштабные раскопки, а найденные кости отправят на лабораторные исследования. То, что все они сошлись в одной местности – настоящая научная сенсация. Тува вновь доказывает, что ее земля хранит удивительные тайны, заметил Хвалык. Отличных новостей и прекрасных выходных желает вам команда «Радиос ЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 18:00.
2: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Лютиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Нам 10 лет.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода и дожди. Утром от 8 до 10 градусов. Днем до 13-15 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс. Конечно, вы знаете, что Лада Веста маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на Лада Веста прямо сейчас. В августе от 1 миллиона 183 тысяч рублей. У официального дилера Лада Сатурн Р Авто на шоссе Космонавтов 362.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
6: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
7: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
8: Вполне себе. Стиль, технологии.
7: А Джейку?
8: Крутой внедорожник для активной жизни.
7: Хм, а какой лучше?
8: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
9: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
10: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с

0: автомобиль. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
1: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок, 5.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-003-800-393-93-2012-2020. ОГРН-102-590-122-60-53. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-250. 3-44-11. Это радио соляной столицы.

0: 7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начало нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора. Вкладываемся в МММ. Обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками. Читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку. Казаков разбор. В Тетрис, Танчики и Контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся. Суббота, 19.00. Двухкассетник на Соль ФМ.
1: А-а, мои дорогие, мои любимые, соскучились, наверное, по мне, а уж я-то как по вам-то, божечки мои, загорели, возмужали. Ну, хватит аплодисментов уже, ну, сколько можно уже аплодисментов, конечно же. Здравствуйте.
2: Да, да, надо же передать бразды правления двухкассетникам.
1: Пока я еще не представилась.
2: Друзья, встречайте грандиозное возвращение той самой...
1: Да.
2: Да.
1: Да.
2: Той самой с сумочкой магнитофона.
1: Да, да, продолжай.
2: Это Леся, о, друзья.
1: Да.
2: И, конечно же, она вернулась, расскажет сегодня, как, ну как там, как.
1: Хорошо.
2: Рыбок там всех увидела.
1: Всех. Там скаты плавают, там черепашки плавают. И я там рядом с ними такая,
2: да,
1: плаваю. И вверх, и вниз,
2: да,
1: и танцы.
2: Прям похоже.
1: Было хорошо.
2: Было похоже, да?
1: Вот я старалась.
2: Да. Леся, скат.
1: Леся,
2: да,
1: скат.
2: И Мурена.
1: Вот эти. Мурену, главное, финиками прикормить, она тебя не трогает.
2: А, вот так вот.
1: Вот так вот.
2: Лайфхак.
1: Надо говорить не лайфхак, у нас же с тобой двухкассетник. Как же в этой программе говорится?
2: А как это правильно сказать?
1: Совет. Рекомендация. Что это?
2: Друзья, совет. Рекомендация. В общем, двухкассетник прямо сейчас начинается. Леся, о, вернулась.
1: Да.
2: Хорошего тебе эфира.
1: Спасибо, мой дорогой.
2: Отличного настроения.
1: Ребят, вы классные, обожаю вас. И вам сразу задание, пока вы будете меня слушать, пока в трансляции будете смотреть. Сегодня мы будем с вами разговаривать про телефонные розыгрыши. Да, то есть вы наверняка по телефону, по стационарному, либо в телефонных рубках, трубках, вот этих вот, как они там называются, подходишь, звонишь и говоришь, база торпедных катеров. Ну, там отвечаешь, либо еще что-нибудь. На меня так смотрят странные люди. И говорят, Кирилл Александр Соловьев, такие, господи, Лесё, ну, ты слишком быстро вернулась, думают они. Но нет же, я здесь с вами остаюсь, и мы будем целых два часа обсуждать телефонные розыгрыши, потому что сегодня в календаре день международного приветствия. Алло. Алло, между прочим, друзья, поэтому заходим скорее по адресу vk.ru/solfm, там у нас есть все координаты, есть пост со всеми рекомендациями и советами, мы так решили это делать, вот, ну и с главной темой, основной, и обязательно видео посмотрите из советского фильма, о нем подробнее расскажу. Ну что, Леся, у микрофона, все, мы начинаем, делаем громче, все, поехали!
0: Двухкассетник на Соль ФМ. Танцуем под радио.

0: А меня только что обозвал Александр Соловьев. Да, отписывайтесь от него, пожалуйста. Да нет, я шучу. Он назвал меня, а можно так, советский видеообзорщик на 90-е. Ну, в принципе, мне положено вот так вот. Но в любом случае, это двухкассетник, дорогие мои, на Соли ФМ. А это значит, что мы с вами совместно ностальгируем. Говорим сегодня о телефонных розыгрышах. А это интересная штука. Давайте вспоминайте, помимо ваших приветов, поздравлений, пожеланий, советов, как вы разыгрывали своих друзей. Может быть, вас кто-то разыграл, какую-то интересную штуку вы придумали и разыграли так друзей, может, вообще незнакомых людей. Пользовались ли вы такими аппаратами телефонными? На улице подбегали, там кто-то, может, положил 2 копейки, а кто-то уже мог и бесплатно позвонить по телефону. Я вам потом про свои розыгрыши расскажу. Вот, я очень жду, когда вы мне про это напишите. Ну, а пока скажу, что в 90-е годы телефонные розыгрыши были распространенным явлением, особенно среди подростков и молодежи. Они часто носили хулиганский характер, да, друзья мои, и были направлены на то, чтобы поставить собеседника в неловкое положение, вызывать у него растерянность, гнев и так далее. Дальше бы прям раздражение, ругались. А мы таки раз, нас никто не поймает, трубочку положили и все. Вот. Ну и о том, что я вам говорила, у меня в посте прикреплен отрывок из советского фильма. Попозже расскажу, как он называется и о чем речь. Ну а пока парочка ваших приветов и поздравлений. Я уже смотрю, нам там написали. Написал нас Антон Тихонов. И я помню, что это Красноярск. А Антошка пишет: «Привет, моя хорошая Лесечка, поздравляю тебя с, с выходом из отпуска». Ну, это прекрасно. С этим не поздравляют. Этому соболезную, друзья. Вот. «Как провела отпуск, Леся? На связи, Красноярск». Отпуск вот такой. Вот взглядом я его проводила. То есть моргнула, а он уже на тебе и закончился. Вот так вот. «У нас, говорит, недавно прошел сильный дождь». Вот. После 18.00, ну вот зато вместо дождя, раз солнце и двухкассетник, это безумно приятно. Передай, пожалуйста, привет Кирюше М, Александру Соловьеву от нас всей нашей команде с Кутузова, номер 27, всем соседям. Да, пожалуйста, с удовольствием, вообще самый горячий, веселый, нежный привет. Лена Булышева еще написала: «Добрый вечер, хочу поздравить с днем рождения моего самого любимого, дорогого сына Богдана. Желаю ему крепкого здоровья, благополучия и хорошей учебы». Ну а мы категорически поздравляем Богдана с днем рождения, присоединяемся, ну и, естественно, желаем много денег. Это у нас уже стандартное радиоактивное поздравление. Ну а прямо сейчас прозвучит композиция группы, которая приедет на день города-день шахтера в город Соликамск. Ну, я думаю, вы понимаете, о ком идет речь, поэтому делайте громче.
1: Для тех, кто правильно танцевал «Макарену».

0: А вы думали, я ушла? Нет, я не ушла. И я тут, между прочим, с ребятами обсуждаю телефонные розыгрыши. И что бы вы думали? Нет, ничего подобного Александр Соловьев мне не рассказывает. Но я думаю, когда я буду передавать ему бразды правления эфирного в его смелые, надежные, уверенные руки, тогда он мне все расскажет про телефонный розыгрыш. Конечно, дрожат ручки. Еще бы ты, наверное, убегал куда-то быстро-быстро, а потом после розыгрыша убежал. Но в любом случае у каждого из нас в жизни обязательно был телефонный розыгрыш. Сейчас, конечно, у современных ребят через сотовые телефоны, а у нас это было через телефонную будку. Так вот, я все время вам говорила заглянуть в группу ВКонтакте vk.ru/solofm и посмотреть мой пост. Там, конечно, естественно, моя фотка. Это обязательно. Название нашего сегодняшнего общения, координаты и прикрепленный видос. Вот, а видос — это отрывок из советского фильма «Ночные забавы». Снятый он был в 1991 году, ну, то есть, вот, в общем, на пороге, режиссером Владимиром Краснопольским и Валерием Усковым. Так вот, суть этого фильма. Пожилой саксофонист, ресторанный лабух, или лабух, да, по-моему, раньше так говорили. 55-летний Александр коротает досуг после вечерних выступлений за странной забавой. Достает из кармана полученные за вечер купюры, набирает в телефоне номер, напечатанный на купюре. Представляете, вот совпадения какие. И, заводя развлекающий его разговор со случайным собеседником, временами довольно жестко разыгрывает тех, кому звонят. Там, кстати, если посмотреть отрывок, то там довольно жестко разыгрывают, и я бы так не хотела, чтобы со мной шутили. Но шутили ли с вами, расскажите, не стесняйтесь. И шутили ли вы, это тоже очень важно. Примеры розыгрышей того времени — это звонок от телефонной станции. Шутники сообщали, что с завтрашнего дня у абонента будет новый номер, и просили его записать. Часто после этого на том конце провода спрашивали, зачем меняет номер. Оператор придумывали разные абсурдные причины. Ну, либо еще один такой вариант — звонок от дома управления. Это если бы сейчас вам позвонила управляшка. Звонивший сообщал, что через полчаса отключат воду, и просили набрать полную ванну. Спустя время следовал вопрос: набрали? Вот. А дальше следовала абсурдная команда вроде: пускайте кораблики. А у меня был примерно подобный розыгрыш, и если вы останетесь со мной и никуда не будете переключаться, то я вам его обязательно расскажу.
1: Любимые песни танцует весь Урал.

0: Ну что ж, я обещала вам рассказать розыгрыш, которым пользовалась довольно-таки долгое время. Вот, и жители Боровска наверняка знают это место. Я сейчас немножечко так его приблизительно вам нарисую. Это вот нельзя же делать рекламу. В общем, недалеко от Меркурия, ну это не реклама же абсолютно, недалеко от Меркурия стоял стационарный, значит, телефон, вот, по которому можно было бесплатно названивать. Вот мы с подружкой, кстати, Иринке Мурмцевой-Гилевой, большой-большой привет, мы потом, и Сашке Резниченко, а что вы думали, они сейчас прилично из себя строят, а мы такой шухер наводили, что мама, не горюй, поэтому Иришка Гилева, Сашка Резниченко, большой вам привет. Так вот, мы втроем бегали к этому бесплатно телефонному аппарату, набирали любой номер, причем на самом деле у нас, конечно, купюр не было, мы же маленькие были. Мы набирали абсолютно случайно придуманный пятизначный номер из головы, набирали его, и там, значит, серьезно, это дело было вечером, нам-то уж точно было делать нечего, и звоним, значит. И мужской голос, честь выпала мне этого розыгрыша, и, значит, звонит, мужской голос мне отвечает: алло, здравствуйте, здравствуйте. Вот тогда я училась говорить для радио. Здравствуйте, вам позвонили из домоуправления. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас горячая вода? Естественно, мужчина побежал, говорит: подождите, не вешайте трубку, сейчас я пойду проверю. Пошел, сбегал, проверил, услышала я плеск воды, шум воды. И он возвращается: да, конечно. А я говорю: в таком случае мойте ноги и ложитесь спать. Все, и трубку я положила, и там мужик: вот, потому что мы подождали 2 секунды, вот, и думали, может, нам что-то прилетит за это, а нам ничего за это не прилетело, поэтому мы большие, большие молодцы. Как вы разыгрывали, не забывайте написать, и ваши приветы, поздравления тоже очень-очень мне нужны. Кстати, написала нам Ирина Поджарова, говорит: поздравьте, пожалуйста, моего сына Михаила с днем рождения, ему сегодня исполняется 18 лет, вот так вот, спасибо вам большое. Ну, мы категорически также присоединяемся к поздравлениям, желаем крепкого здоровья и много-много-много денег. Кирилл Ефимов ограничился и написал: привет Петрозаводску. Да, пожалуйста, передали привет, главное, чтобы услышали, и уже очень хорошо. Аленка написала: добрый день, хочу поздравить самую лучшую маму на свете, Мальцеву Зою Анатольевну, с днем рождения. Мамочка, желаю тебе крепкого здоровья и огромного счастья. Оставайся такой же красивой, доброй, веселой, молодой. Я тебя очень люблю, твоя младшая дочь. Вот так вот. Это, по-моему, очень-очень замечательно, когда родным и близким вот таких вот поздравляшки накидывают. Тоже не забывайте, а имениннице мы также желаем много-много денег, потому что они в любом возрасте нужны и важны. Вот. Ну и, в общем, не забывайте. Привет, поздравляю. Пожелание совета и отвечать на розыгрыши. Это важно.
1: Двухкассетник на Соль FM. Танцуем под радио.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода и дожди. Утром от 8 до 10 градусов. Днем до 13-15 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Как думаешь, «Амода» хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии. А «Джейку»? Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты «Вера» оба попробуй. Там и решишь.
6: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.

0: всех моделей Geely прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Geely Вера.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Выбор ЛЭМП. Выгода Ленд, Джей Ленд. А столица всего этого великолепия — Сатурн Р Авто. Автомобили Джей Ленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джей Ленд в деле. Сатурн Р Авто, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джей Ленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада»

0: заслужили новый автомобиль.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
4: Двухкассетник. Каждую субботу.
5: Каждую субботу. С 7 часов вечера. На Соль-ФМ.

0: Прикамье в 8 часов вечера. Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начало нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора. Вкладываемся в МММ. Обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками. Читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку. Казаков разбор. В Тетрис, Станчики и Контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся. Суббота, 19.00. Двухкассетник на Соль-ФМ.
1: Дорогие мои, драгоценные мои, любимые мои, чем бы вы сейчас ни занимались, двухкассетник второй час врывается в ваши уши, приемники и так далее. И двухкассетники, в том числе, уже многие заметили, кто был в трансляции, что у меня замечательная сумочка-клатч в виде магнитофона. Те, кто не увидел, забегайте скорее в трансляцию, пишите ваши приветы, поздравления, пожелания, советы и важные истории по нашей сегодняшней теме. А говорим мы сегодня про телефонные розыгрыши, потому что на календаре день всемирного приветствия. Алло! Как вы разыгрывали своих друзей? Кто вас разыграл? Каким образом? Не стесняйтесь, об этом пишите и рассказывайте. Если ты не слышал меня в начале того часа, да, в начале двухкассетника, напоминаю тебе, у нас там есть пост в группе ВКонтакте vk.ru/solfm и есть привязочка в виде видео, отрывка из советского фильма «Ночные забавы» о том, как герой Евгения Евстигнеева разыгрывал друзей, знакомых, незнакомых, использовал номера купюр в виде телефонных номеров, набирал их и разыгрывал так совершенно незнакомых людей. И потом, как ему это боком вышло, смотрите, в общем, кино советское. Оно всегда прекрасно, между прочим, вот такая вот реклама. Ну а пока слушайте Лесио, слушайте двухкассетник, в том числе. Ваши приветы максимально нужны. Вот, кстати, Красноярск сегодня особенно отличился, поэтому большие молодцы. Антошка Тихонов написал, говорит, что завтра, между прочим, с бабушкой, с Любой, едут на рынок покупать себе одежду к школе, канцелярию. А еще нужно взять дневник, ручки, карандаши, тетради, портфель. Осталось всего 2 недели до школы, а в школу так не хочется. Милый мой Антошка, как я тебя понимаю. Но вот тебе сейчас не хочется в школу, а потом вырастешь, тебе не будет хотеться в университет, а потом тебе не будет хотеться на работу. Поверь мне, все только начинается. Ну, я, конечно, не такой, как бы, флегматик такой, грустный такой. Нет, в любом случае я реалист. И иногда тоже не хочется работать, не хочется там вот это. Хочется отдыхать и слушать двухкассетник. Поэтому в любом случае пока развлекайся, у тебя для этого есть все возможности. Аккаунт Красноярск, улица Кутузова. Это даже прям максимально приятно. Пишут: поздравляем тебя, Леся, с возвращением из отпуска. Знаем, не особо хотелось, но надо. Отпуск окончен, пора снова в строй. Желаем Леся, родная наша, быстрой раскачки, уверенных шагов навстречу новым успехам. И пусть каждый твой день начинается с улыбки, энтузиазма, новой мечты и большой удачи. Тебе в работе достатка и премиум на все. Вот это поздравление, вот это пожелание, вот это я понимаю. Обнимаю крепко вас, дорогие мои красноярцы. Вы просто максимально крутые ребята. Галина Пинягина нам написала: огромный привет всем моим друзьям, знакомым и родственникам. А еще, Галина, ждем от тебя какой-нибудь телефонный розыгрыш. Как разыгрывала в детстве кого-нибудь знакомого или незнакомого? У меня остается буквально 5 секунд напомнить о том, что двухкассетник на Соль ФМ. Слушаем.
0: Двухкассетник. Шоу из 90-х. На

тех, чей холодильник был пристанищем героев боевиков, силачей, а местами и обнаженных женщин.

0: Вот сейчас не поверите, такой, как бы сейчас современный сказали, мэтч случился. Вот там, значит, Капитан Джек, у меня композиция играла. У меня она играла, не знаю, вы застали или нет. Но в любом случае там right-left, то есть право-лево. И я тоже проверяла сейчас наушники, на какие уши их надевать, на left, на right и так далее. Ну, о чем это я? Я вообще-то про... телефонный розыгрыш, говорю. Вот. И ушки на макушке надо держать. Почему? Потому что мы сегодня об этом говорим, и вы делитесь историями. Я, конечно, очень надеюсь на это. Вот. Но в любом случае вы не забывайте писать ваши приветы, поздравления, пожелания и советы. Елена Дроздова нам написала: поздравляем Авдеенкову Полину с днем рождения. Желаем всего самого лучшего. И песню, пожалуйста, Барбарики поставьте. Нет, Елена, мы не поставим. Даже с пожалуйста. А все почему? Потому что плейлисты двухкассетников и дэнс-холла, который следом будет, у нас состоят вот из цельнокройного материала, а все песни по заявкам вы можете выбрать и заказать себе в программе «Соленый алё по будням» с Александром Соловьем. Но в любом случае мы присоединяемся и Полинке желаем крепкого здоровья и много-много денег. Это максимально важно. Далее, из дядького нам написали Най Авдеевка. Авдеенкова. Господи, не дай бог ошибиться. Я очень переживаю по этому поводу. Надеюсь, все правильно проговорила. Даже немножечко застопорилась. Добрый вечер. Хочу передать привет любимой дочке Полине, у которой сегодня день рождения. 17 лет. Один раз в жизни. Желаю всего самого наилучшего. Исполнения всех желаний. Полиночка, мы тебя очень любим. Полинка, вот видишь, сразу столько сообщений. Поздравления с днем рождения. Тебе прилетает именинницам. Крепкого тебе здоровья. Мы категорически все нашей радиоактивной семьей поздравляем тебя с днем рождения и желаем много-много денег, тем более в 17 лет это обязательно. Так должно быть. Ну и я напоминаю, мы с вами сегодня говорим о телефонных розыгрышах и какие были подобные телефонные розыгрыши. Вот, например, про некоторые из них мы с вами уже поговорили, но были такие, как, например, звонок в детский сад, набрав случайный номер справочника, а раньше такие толстые книги, справочники были. Шутники спрашивали, сколько горшков есть в наличии. Бедные нянечки, если не брали трубку, они вот подходили и реально отходили, да, и считали количество горшков, потом приходили и называли это количество. Представляете, жесть, конечно. Вот, а еще был случай, звонок с кассет магнитофоном. Оказывается, к трубке подключали динамик и включали музыку от Modern Talking до песен Владимира Высоцкого. Некоторые люди не бросали трубку и даже просили включить конкретные треки. Представляете, настолько подключились и перестроились к этим шуткам, что ну а почему бы и нет? Зачем злиться, раздражаться, когда можно, если что, песенки по заявкам попросить. У нас этого сделать невозможно. Еще раз напоминаю, для этого есть «Соленый алё», вот там можно и песни заказать, так далее. А у нас довольствуйтесь тем, что есть. Как говорится, как в советском пространстве, да, это было. Вот мама что дала, то и кушайте. Вот. Но в любом случае, я надеюсь, что плейлист наш вам очень-очень нравится. Ну и еще одну шутку расскажу, и будем дальше слушать музыку. Классический шаблон из ЖЭКа. Звонивший спрашивал, есть ли в квартире горячая вода, а тоже, кстати, было. О! И когда отвечали «да», следовала абсурдная реплика вроде «мойте ноги, ложитесь спать на самом деле». Это так было, я вот буквально-таки недавно вам об этом рассказывала, я просто вот сейчас нашла на просторах Рунета. Вот, такие шутки. Ну, на самом деле, мойте ноги, ложитесь спать. На самом деле, так, оказывается, шутили. А, и вот еще был звонок в пожарную часть с сообщением о горящем сердце. Ну, или вот как сейчас говорят, да, алло, пожарная, огонь. Где огонь? Везде огонь. Все просто огонь. Я надеюсь, что у вас настроение огонь, и вы в душе огонь. И для вас это двухкассетник, поэтому делайте следующую композицию максимально на громкую мощность, потому что, ну, это ж руки вверх, это ж классика. И продолжайте слушать двухкассетник.
1: Для тех, кто думал, что Луна движется вместе с папиной машиной.

0: вот это да, на самом деле, друзья, как приятно, что вы делитесь с нами своими приятными моментами из жизни. Сейчас объясню, о чем идет речь. Значит, написала нам Ольга Пороховская, я прочитала специально по слогам, это мой пунктик для того, чтобы не ошибиться ни в коем случае с ударениями, потому что, ну, мало ли, всякие бывают фамилии, всякие произношения, поэтому, Ольга, спасибо вам, что вы написали, передайте, пожалуйста, привет моему сыну, офицеру, который находится в командировке, мы тебя очень любим и ждем. Вот, вашему сыну, я надеюсь, прилетело сообщение, он рад это слышать от родных и близких. А я вам напоминаю, сегодня мы говорим о телефонных розыгрышах, о том, как вы разыгрывали, как вас разыграли, возможно, по телефону. Эти моменты тоже учитываются, и максимально приятно мне будет от того, что вы напишете. Есть еще привет от Анны Брянцевой. Здравствуйте, хочу передать большой привет Новокшоновой Ольге и пожелать отличного настроения. Это, по-моему, очень-очень приятно. Так вот, вообще, приветы передавать тоже максимально здорово и приятно, но еще хотелось бы, конечно, услышать ваши истории о телефонных розыгрышах. Это тоже было бы здорово. Есть еще один, Гриша Света, такой аккаунт. Поздравляем новую семью Лариных с днем свадьбы. Максим, Анжелика, живите счастливо, дружно и очень долго. Я так понимаю, расписывались ребята наверняка вчера, и сегодня второй день свадьбы, и я думаю, что можно позвонить им и, не разыгрывая их, с удовольствием поздравить с рождением новой семьи. Вот, кстати, у нашего ведущего Александра Фролова завтра будет Новый год. Ну, в смысле, Новый год к его уже дате, к его цифрам плюс один, поэтому категорически мы тебя еще, конечно, не поздравляем, но уже готовы к этому, поэтому... Готовься к днюхе, но мы в любом случае тебя с удовольствием поздравим, пожелаем, естественно, много денег. Именинникам они максимально нужны. Вот, кстати, отсутствие определителей номера в 90-е годы у большинства людей как раз-таки не было устройств, показывающих, кто им звонит. И поэтому найти хулиганов было максимально сложно. И набрать случайный номер было вот как раз-таки хулиганам легко. И розыгрыши часто были массовыми и попадались на удочку люди. Например, были такие случаи. Это квартира Зайцевых? Нет, а почему уши из трубки торчат? Вот это вот было прикольно. И однажды, кстати, мои друзья... попали на такой случай, они реально позвонили и сказали: «Алло, это квартира Зайцевых, а там на конце провода». «Да». А ответ-то уже заготовлен, а почему уши из трубки торчат? Было не смешно, поэтому трубка срочно была сброшена, и впредь мы аккуратно звонили, мошенничали, так скажем, хулиганили. Вот, был и такой вариант. Звонок ночью. «Здравствуйте, это стадион». «Нет, а почему вы в трусах?» Ну, имелись в виду, конечно же, спортивные трусы, но, насколько я знаю, и достоверная информация, судя по афишам, День города, основные события, основное мероприятие пройдет на Соляной версте, там, где стадион, место стадиона, поэтому... Упаси вас Бог прийти в трусах. Не, ну в смысле, они у вас пусть будут, но сверху тоже что-нибудь такое дресс-кодно одетое, праздничное. В любом случае, 29 августа Соликамск отметит День города и День шахтера. Это максимально круто. Ну, а не круче, конечно, чем следующая композиция. Все глобально, здорово и шикарно в нашем двухкассетнике, поэтому делайте громче, вам понравится.
1: Для тех, кто не понимал, кто такая красавица и куку, и пурпапа.

божечки мои, какая красота! Пока вы слушаете замечательные хиты 90-х, нулевых, ребята со всех городов России мне пишут и делятся различным рода впечатлениями. Значит, в Ярославле Антоха Фролов пишет следующую информацию. Значит, там есть фломастерию. Замечательное такое движение. В общем, они чем сейчас занимаются? Они раскрашивают подворотни, арки, внутренние дворики различной поэзии. Сейчас вот скидывают мне, как у них это дело получается. Вы можете вбить в Яндексе, там, ну, везде, в общем, на просторах Рунета, вбиваете в поисковую строчку и смотрите, как это все работает.

0: Инне и любимой дочке Кристине. Пожелать хочу им всего самого душевного и наилучшего. Пусть у нас будет все очень восхитительно. Всем привет из Соликамска. Спасибо, Салифа. Да, пожалуйста, мой хороший. Сейчас я даже тебе лайк поставлю. Я очень надеюсь, что вы услышали этот замечательный привет. И Андрюшка Дроздов, Андрей Дроздов нам написал: Авдеенкову Полину с днем рождения от крестного. Поздравление летит. Здоровья тебе, любимка. Ну, слушайте, Полинку сегодня искупали в поздравлениях. 17-летняя наша именинница. Категорически поздравляем тебя еще раз с днем рождения. Желаем крепкого здоровья и много-много денег. Поверь мне, пригодится, и всегда это дело нужное и важное. Мы говорим о телефонных розыгрышах. Еще раз напоминаю вам. И был еще такой вариант розыгрыша. Здравствуйте, вам телевизор нужен? Естественно, на том конце провода отвечали: конечно же, нет, не нужен. Ну что? Ну тогда мы сейчас приедем, звучал ответ. А зачем, спрашивают на другом конце провода. Так забрать телевизор, он же вам не нужен. Это вот очень-очень известный анекдот такой, как называется, как говорится, бородатый, да, то есть с историей, с долгими годами. Представьте себе, ну, сейчас это будет частный сектор, такой деревенский домик, дрова лежат, и, значит, вечером стучатся хозяйки в дом, хозяйка открывает, ну, спрашивает: вам чего? И люди ей говорят: хозяйка, вам дрова нужны? Хозяйка говорит: конечно, нет, не нужны. На утро дров не было. Вот так вот, вот такой анекдот примерно из подобного телефонного розыгрыша. Чем вы развлекались, расскажите мне, это максимально интересно и очень полезно, потому что времени у нас остается совсем немного. Скоро дэнс-холл уже бразды правления передавать, а вы со мной еще не поделились телефонным розыгрышем. Давайте скорей.
1: И восстали машины из пепла ядерного огня.
2: Для всех тех, у кого был первый в городе видак.

0: почему я в этой песне слышу красный пиджак, золотую цепь, что-то такое тяжелое, вот этой золотой цепи, тяжелый крест, вот это вот обязательно под эту композицию, вот это вот что-то такое, эх, корешок, Никитка женится. В общем, всем, кто поженился, всем, кто забраковался, главное, чтобы ваше благое дело браком не назвали, и чтобы у вас все было хорошо. Еще пара приветов остается, прежде чем я с вами попрощаюсь, поэтому давайте-ка зачитаем. Рима Сабанина нам написал: добрый вечер, Олесенька, хотим поздравить с завтрашним днем рождения Чугаенову Юлечку, желаем здоровья, процветания на работе, любви, женского счастья, семья Сабаниных, здравия, семья Нестеренко. Категорически поздравляем в том числе и желаем много-много денег, это у нас уже традиция такая. Далее Полина Бакулина написала: Леся, передай привет Михаилу Вайц, я его очень люблю. Привет его родным Гале, Наташе, Свете, Маше, Игорю и Ивану. Вот так вот, друзья, привет передали, все зачитали. Поэтому в любом случае, мои хорошие, все, что успела, все сказал. Что не успела, то подхватит Денис Ширяев и Александр Соловьев. Вот. Ну, а, кстати, мне большой-большой привет из Красноярска летит и всем нашим ведущим всей нашей радиостанции. Я прям представляю, что же нас ждет такого шикарно грандиозного 20 августа. Все же наверняка знают, да, что мы десятилетие отмечаем. Так что готовьте ваш привет, поздравления, пожелания, советы. Там-то уж мы размахнемся всей душой и всеми нашими такими фибрами любви к вам, наши дорогие слушатели и зрители трансляции. Ну и подводя итоги, хочу сказать, что телефонные розыгрыши 90-х были скорее проявлением подросткового озорства, чем серьезным хулиганством. Иногда могли приводить, конечно, к конфликтам, но в любом случае все было максимально хорошо. Дорогие мои, я, значит, с вами прощаюсь. Желаю вам крепкого здоровья, любви, счастья и немножко поскучайте по мне до четверга. В четверг я к вам обязательно вернусь и совсем скоро передам бразды правления дэнс-холла нашим замечательным ведущим Александру Соловьеву, Денису Ширяеву. Всех люблю, крепко обнимаю. Пока-пока, до связи.
1: Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода и дожди. Утром от 8 до 10 градусов. Днем до 13-15 градусов тепла.
1: Реклама на Соль FM.
3: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада.

0: программе только до 15 августа «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
1: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Амода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
4: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: всех моделей Geely прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Geely Вера. Объявляем старт продаж 5-й секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
2: Двухкассетник. Каждую субботу.
3: Каждую субботу.
2: С 7 часов вечера.
3: На Соль FM.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки.

0: Героиня прошлых двух часов все еще у микрофона. Большое спасибо Лесе О за прекрасное путешествие в мир 90-х и звонков, я так понимаю, да?
1: Да, там телефонных розыгрышей.
0: Да, точно, что такое, да. Вот,
1: вот, и скажи мне, пожалуйста, было ли это в твоей жизни?
0: Когда был совсем маленький, ну, как раз в школу ходил, вот эти вот все школьные года. Тогда еще были такие вещи, как таксофоны, представляете? Я, кстати, до сих пор их где-то даже нахожу.
1: Да. Ну, это чисто фотозона, сейчас нельзя почему-то их использовать какой-то целью. Вот, ну,
0: вот первый,
1: мне,
0: первый класс, да, вот только-только мы уже стали как-то более самостоятельные.
1: Да. Что ты творил?
0: Мы узнали, значит, номер телефона у одной из наших одноклассниц.
1: Злыдни.
0: Что мы делали? Подходили к таксофону, он еще даже платить там ничего не надо.
1: Вот-вот-вот, они бесплатные были, шикарно.
0: Да, набираешь номер, они поднимают трубку, такие... И закрывали все. Ну, обычные детские шалости, как говорится.
1: Как-то надо было пожестче, там, мойте ноги, ложитесь спать, я не знаю. Вот, база торпедных катеров, я не знаю.
0: Не, по-моему, было что-то такое, позовите, пожалуйста, тетю Дусю какую-нибудь там.
1: Да, и долго говорили, что такое нет, да, нам сказали. А был там, например, зайцевые есть, а почему уши из трубки торчат? Ну, так обычно вот. А у меня друг так повелся, он реально набрал случайный номер и говорит, это квартира зайцевых? Они говорят, да. Опа!
0: Пам-пам!
1: Он такой, а почему уши из трубки торчат? То есть он ранее заговоренную, уже задуманную фразу произнес, а было уже не смешно.
0: Вот это да.
1: Это
0: вот
1: было, это да. Интересно. Это, мы больше так себя потом не вели, мы были хорошие и приличные.
0: Я знаю, что сейчас у нас телефонные розыгрыши обычно делают очень нехорошие люди, да.
1: Вот пусть у них уши из трубки торчат, чтобы было удобнее полиции доставать их,
0: чтобы
1: и наказывать.
0: Да, чтобы их вытянуть можно было сразу. Да. Так что вам, плохие люди по прозвищу мошенники,
1: да.
0: Вам,
1: пусть вам не звонят.
0: Всего плохого.
1: Да, вам, мошенники, всего плохого, остальным всего хорошего. Да. И тебе, Саша, всего хорошего на эфире.
0: Спасибо.
1: Да, да, все, пока-пока.
0: Прекрасного дня, отличного настроения. Спасибо тебе за эфир. Ну что, ребят, наконец-то я с вами теперь пообщаюсь в течение этих двух часов. Александр Соловьев у микрофона. Конечно же, вот в течение этих двух часов мы неистово танцуем! Отправляем ваши приветы и поздравления по волнам радио Сарафан. Чтобы ваши приветы долетели до своего адресата, вам нужно написать сообщение нам в группу ВКонтакте радио Соль FM, ни в какую другую, только радио Соль FM. Наш адрес vk.ru/solfm. Можешь на ВК-видео тоже нас найти и туда написать, потому что я ни разу не видел, чтобы на ВК-видео где-то какие-то были сообщения. Ну ладно. Чат видеотрансляции работает, за ним подглядываю, личные сообщения группы, ну и, конечно же, где-нибудь в комментариях под постом я тоже найду ваши приветы и поздравления. Мы начинаем, погнали!

ВКонтакте меня услышал, либо это все Леся виновата в том, что у меня теперь все работает. Вы представляете? Вернулась, значит, с отпуска, и тут у меня теперь более-менее как-то все работает. Я теперь вижу и чат видеотрансляции, и личные сообщения группы тоже хорошо загружаются, но не всегда сразу, как хотелось бы, да. Отдельный привет Сергею Ильгину, который тоже оставил какое-то сообщение у нас в чате видеотрансляции. Ну да, он, конечно, в течение дня постоянно пишет. А мы не читаем. А потом как прочитаем, большой привет и респект Денису Ширяеву, который сейчас где-то. Денису огромный привет, пожалуйста, отправьте от нас, кто услышал и слушает наш дэнс-холл на данный момент. Ну и, конечно же, не забывайте тоже писать и отправлять все самые важные приветы и поздравления. Не забывайте, группа ВКонтакте, радио СЛФМ, наконец-то нормально работает.

0: Вспоминая вчерашний выпуск Dance Hall, напоминаю, что я могу озвучить ваши приветы и поздравления, например, различными голосами, да, ну, например...
1: Вот такой вот привет можно отправить в прямом эфире, а почему бы и нет?
0: В общем, пиши, не стесняйся, Александр Соловьев готов озвучить все ваши пожелания. Даже аплодисменты в честь вашего именинника можно... организовать, так что пиши, не стесняйся, и поздравим, и сделаем хороший субботний вечер твоим близким и тебе в том числе. У нас есть несколько сообщений на эту минуту от Дмитрия Безбородова. Первое сообщение. Здравствуйте, привет из солнечной республики Мордовия. Спешу поздравить с огромным удовольствием свою самую любимую жену Оксану Юрьевну с ее днем рождения. Любимая, говорят, на юбилей нужно желать, я пропущу. Не желаю тебе счастья, ты и так умеешь быть счастливой. Не желаю любви, у нас ее на двоих с запасом. Не желаю здоровья, я сам за этим прослежу. Тонометр уже купил, просто чтобы он лежал в аптечке и напоминал, что мы теперь серьезные люди. Я пожелаю тебе только одно, чтобы через 30 лет ты все так же крала у меня одеяло в 3 часа ночи. И чтобы я все так же делал вид, что злюсь, не злясь ни на секунду. С юбилеем, родная, ты мой человек навсегда. Твой муж подписался. А еще раз поздравляем Оксану с днем рождения. И с юбилеем, конечно же. Далее, Юрий Попов оставил свой месседж. Еще раз добрый вечер из Соликамска. С LFM передайте, пожалуйста, привет моей маме Эльзе Михайловне, супруге Инне, дочке Кристине, братьям Сергею и Владимиру, друзьям Сергею Шибанову и Дмитрию Евглевскому, Владимиру Ямщикову и Александру Лукьянову, всех с 15 августа. Вам привет, Сальфам, вам тоже огромный привет и вашей компании прекрасного времяпрепровождения. Вижу, что еще что-то пишут нам на эту минуту. Давайте, делайте суперсообщение, я его обязательно озвучу в прямом эфире.

Дэнсхолл в эфире радио СЛФМ. Кстати, расскажу один маленький секрет, ну, который можно раскрыть, кстати, почему бы и нет. Вот если вчера, например, да, наш диджей Денис Ширяев уезжал на работу, потому что, ну, работать иногда надо, не только на СЛФМ, и также везде, чтобы можно было покушать, как минимум, да, и все остальные приятные вещи сделать. Но так или иначе, значит, он вчера ушел на работу, в ночь, с ночи вернулся сюда, и утром готовил как раз-таки данный микс. Представляете, да? Утром начинаешь после работы зажигать и готовить дэнс-холл. Я вот с утра не могу работать. Мне с утра надо поспать. Так или иначе, ты, дорогой друг, не спи, потому что вообще абсолютно не время. Лучше делай приемник громче и лови тот привет, который тебе просто обязан прийти. Итак, Татьяна Черпакова пишет нам: добрый субботний вечер, любимая радио СЛФМ и город Людиново. Кстати, скоро увидимся с вами, да. Семья Черпакова хочет поздравить семью Кашаевых, Ирину и Александра, с жемчужиной свадьбой. 30 лет. Хотим пожелать любви, терпения, взаимопонимания, здоровья, мирного неба. Мы вас любим. Воздушный поцелуй прилагается к сообщению. Конечно же, любовь, она должна ведь быть всегда, везде и повсюду, в любое время года и, в принципе, в любое время. Поэтому любите и будьте любимы. Ирину и Александра поздравляем еще раз с жемчужиной свадьбой.

Радио Соль ФМ, Dance Hall в эфире. Радио Соль ФМ, Александр Соловьев у микрофона и музыка диджея Дениса Ширяева. Конечно же, делай громче, танцуй, развлекайся, делай эту субботу горячее, жарче, потому что у нас сейчас в Пермском крае как-то холодновато, уже все в джинсах и в куртках ходят, чуть ли не зимних, уже в пальто готовы одеться. Но да, до 8 градусов по ночам бывает, но сейчас вроде как бы потеплее чуть-чуть должно быть, но о прогнозе погоды мы поговорим чуть-чуть попозже. Ну как чуть-чуть, например, завтра. Ну и, конечно же, мы с вами общаемся, отправляем ваши приветы и поздравления по волнам радио Соль ФМ. Чтобы твое сообщение прозвучало в прямом эфире, стоит только написать нам в группу ВКонтакте. Наш адрес vk.ru/solfm, личные сообщения группы пиши. Конечно же, не забывай про чат-видеотрансляции, он наконец-то работает. Но вот в чате вижу только одного человека, Серега Ильин, все как и всегда с нами, да. Dance Call, что, отправляет большой привет сестре Елене Тимгановой, как обычно, в поселок Вильва. Давайте транс послушаем. Ну, как Денис сегодня постарался утром, я не знаю, поэтому, возможно, что-то такое, эдакое, да, вольется в наш эфир. Денис, отправляем, конечно же, большущий привет. Отдельный привет отправляем тем, кто тоже оставил свой месседж у нас в личке. Поздравляем с юбилейным днем рождения Евгения Гришан. Желаем крепкого здоровья. Пусть все ладится дома и в делах. Пусть тебе всегда сопутствует удача, ярких, интересных путешествий, финансовой стабильности и благополучия от соседей, друзей и супруги. Пожалуйста, аплодисменты в честь его дня рождения тоже включите вот сейчас. Вот и прозвучало прекрасно. Далее у нас также поздравления с юбилеем для Людмилы Дерягиной. Желаем здоровья, любви и удачи. Твои любимые друзья подписались. Прекрасного дня, отличного настроения. Ну, конечно же, с днем рождения.

Еще один привет прилетел. Ирина Серебрякова пишет нам: поздравляю с очередным сбором урожая моих Шубиных и Серебряковых. Огромный вам привет, надеюсь, спина цела. Если вдруг что-то пошло не так, то здоровья крепкого вам желаю.

Знаете, чем отличается ведение, например, программы по музыкальным заявкам с Алиной Алло от ведения танцевальной шоу-программы Dance Call? Например, как по будням, значит, с 16.00 Александр готовится специально, собирая приветы, чтобы это все красиво прозвучало. На дэнс-холле я просто открываю ВКонтакте, вижу сообщение и тут же его озвучиваю, даже если там будут какие-нибудь нехорошие слова. Но эти слова я, конечно же, фильтрую. Как там? Фильтруй базар, да, Александр Соловьев? Итак, у нас есть сообщение от Зульфии Хайдаршиной из Нефтекамска. Данное сообщение, я так понимаю, да? Да, экстрасенсорные способности работают пока что. Всем хорошего субботнего вечера. Большой привет из Башкирии. А мы едем домой в Нефтекамск и слушаем ваше радио. Спасибо за отличную музыку. Вам спасибо большое за хорошее настроение. Хорошей, удачной дороги. Как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Далее у нас сообщение прилетело от Натальи Одинарцевой. Привет, Людинова. Всем прекрасного вечернего настроения. Ох, это настроение должно остаться как минимум до конца недели следующей.

Еще один неоспоримый факт, чем отличается программа по музыкальным заявкам с Аленой Алло 16.00, который проходит по будням от дэнс-холла, который идет по пятницам с 9, по пятницам и по субботам с 9 часов вечера. То, что мы песни по музыкальным заявкам не ставят, не ставим, знаете почему? Потому что у нас есть готовый микс, который специально для вас подготовил диджей Денис Ширяев. Если вы там захотите, чтобы ваш трек прозвучал, то это делайте, наверное, просьбу отправляйте Денису примерно за неделю до того, как, собственно, должно это прозвучать в эфире радио Слепом. Вот. Ну а если вдруг тут же и сразу, нужно тогда писать в 16.00 по будням нам в группу ВКонтакте. Елене Коробейниковой огромный привет отправляем. Добрый вечер, пишет Елена. Соскучилась по своему Сереженьке, пишет она. Также большой привет всем, кто меня знает, детям, родителям, внучку, друзьям. Всех обнимаю.

Твои приветы и поздравления звучат в течение этих двух часов. А, кстати, у нас уже 48 минут прошло, а значит, впереди нас еще и реклама ждет. Реклама — это хорошо, это очень важная информация, которая может тебе помочь в решении каких-либо покупок. Но сейчас, на данный момент, на эту минуту, самое важное — это сообщение, которое оставила Наталья Одинарцева. Огромный привет моему мастеру маникюра Татьяне Киреевой. Спасибо за ноготочки.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215 00 99.

0: Успевайте на шоссе космонавтов 306. Джили, Вера.
1: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада

автомобиль. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

своих динамиках. Отправляй свои приветы, поздравления, признания в любви. Все это прозвучит в прямом эфире. Главное, пиши нам в группу ВКонтакте radio.lfmvk.ru/soulfm. В личные сообщения группы, конечно же, в чат видеотрансляции или в комментариях под постом Аденсколя.

завершение этого часа есть у нас два важных сообщения от слушателей радио СРФМ. Вячеслав Серебряков оставил месседж такого формата. Вот смотрите внимательно, слушайте те, кому адресовано данное сообщение. И ничего, я не обижен. Я люблю свою жену Серебрякову Ирину. Это очень важно. Любите еще сильнее. Это еще важнее. Дальше на нас сообщение прилетело от семьи Нестеренко. Добрый вечер, Александр. Здравствуйте. Поздравляем с завтрашним днем рождения Юлечку Чугайнову. Желаем здоровья, процветания на работе, женского счастья. Я так понимаю, и семья Собаниных тоже присоединяется к данному поздравлению, да? С наступающим Новым годиком, Юлечка, поздравляем! Хорошего настроения всегда и везде желаем!

10 вечера в Трикамье. В ритме города. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио Соль-ФМ. Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте!

Друзья, буквально в прошлом часе мы прощались, а тут уже снова я, Александр Соловьев, мешаю слушать вам музыку. Дэнсхолл в твоих соляных динамиках прямо сейчас. Я, Александр Соловьев, читаю ваш привет, поздравления, признания в любви. Музыка подготовлена специально диджеем Денисом Жиряевым. Ему огромный привет, отдельного настроения хорошего тоже желаем. Где он сейчас, как настроение у него, спросите у него, и пускай он напишет нам свое сообщение, я его обязательно озвучу. Тем временем ваши приветы и поздравления я озвучиваю. Да, до чата видеотрансляции я добрался, но сейчас вам нужно сделать динамики немножко погромче, потому что музыка про ворону очень хорошая. Данный трек дает мне еще немножко времени. Тут посмотрел Сергей Ильин и пишет нам: «Я тут что, один, что ли, в чате видеотрансляции?» А Наталья Юрьевна говорит: «Нет, ты не один. Вас реально здесь много. Вам огромный привет каждому, кто сейчас смотрит нашу видеотрансляцию и готов отправить ваши приветы и поздравления. Свои приветы и поздравления». Итак, начнем с сообщения от Натальи Юрьевны. Передайте, пожалуйста, большой привет семье Юшковых из Кунгура. Всех благ и хороших выходных. Прекрасного настроения повсюду и всегда. Angel пишет нам привет из Кизела. Большой привет. Мы также и пожелание хорошего вечера Яне Миковой. Мы желаем. Олесе Кудреватых тоже большой привет и хорошего вечера им пожелаем. И ваших пожеланий нам. Конечно, все правильно. Ответочка получается такая, да? Максим Пирогов тоже оставил свой месседж. Любимая Мария Владимировна, хватит уже работать, сколько можно? Пошли домой. В смысле работать? А что, в субботу в 10 часов еще и работать можно, да? Не, те, кто сейчас за работой, конечно, вам продуктивного, наверное, вечера и только вкусной и хорошей музыки, да?

смотреть некогда видеотрансляцию, но слушаем, и это замечательно. А еще замечательнее будет, если вы сделаете еще громче, чтобы Кудымкар услышал привет от Эдуарда Ковыляева. Кудымкару огромный привет, вы на самом деле замечательные, не раз у вас был в гостях, и на День города тут тоже посчастливилось побывать у вас. Это прекрасный город, на самом деле, со своей историей, со своими людьми, кроме перемятки языка, учу до сих пор, пока не могу выучить. Но так или иначе, вам огромный привет каждому и везде отправляю. Итак, у нас есть еще сообщение от Натальи Кругловой-Вауленковой. Здравствуйте, Радио СЛФМ. Большой привет адресуем сестре Надюшке и мужу Сергею. Спасибо вам большое за гостеприимство. Но, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Пошлите домой, да? Это вот так получается или как? Большой привет Надежде и Сергею. И хорошего настроения всегда и везде. Не забывайте писать еще больше хороших положительных эмоций в своем сообщении. Я обязательно все озвучу в прямом эфире.

тот момент, когда можно рассказать, что вот у человека сложилась суббота так, что ему сейчас довольно-таки очень хорошо. Буду читать дословно. Бывают сообщения такие, которые все-таки стоит это же дословно прочитать, почему бы и нет. Александр Анисимов пишет нам: «Sorry, friend, поздравь меня из Губаки, при этом огромным». То есть мне сейчас на данный момент нужно закончить свой прямой эфир, приехать в Губаху, а, кстати, в старую или в новую? Огромный привет в Губаху отправляем. Александра Анисимова поздравляем. С чем, пока не знаю, но, однако, все равно его поздравляем. Если с днем рождения, то нет. День рождения у него сейчас. Попробую включить свои экстрасенсорные способности. Получится у меня сейчас на ходу. Но, наверное, день рождения у него... Так, у меня сейчас сразу перед глазами появляются две двойки. И так, месяц, так, раз, два, три. Третий месяц получается, да? То есть получается март. Александру Анисимову большой привет. Мы тебя поздравляем с прошедшим днем рождения и с наступающим Новым годиком, наверное. Ну и Новым годом тебя поздравляем в том числе. Так или иначе, большой привет тебе отправляем. Хорошего настроения всегда и везде тоже желаем. Итак, у нас есть еще одно сообщение от Ирины Серебряковой. Вам спасибо за вашу работу. Очень приятно слышать все наши послания нашим родным и любимым. Люблю вас, Солька. Такси приехало. Приятной поездки и прекрасного настроения. Надеюсь, вы доберетесь туда, куда желает ваша душа. Дальше. Заглядывая в чат видеотрансляции, что у нас здесь есть? Сообщение есть... А, я это сообщение уже озвучивал от Эдуарда Ковыляева. Работает он сейчас на данный момент. Кудымкар весь в работе, да? Кудымкару большой привет отправляем. И приятной работы всегда и везде. Отдельный привет хочется отправить каждому городу. Но их на самом деле очень много, что каждого не перечесть. Но мне вот интересно, куда сейчас... запропастились? Красновишерск, Чердынь. Где сообщение, я не понял. Давно от вас сообщение не принимал. Вам большой привет. Также в Чусовой тоже хочется большой привет отправить. Чусовой, как дела? Как настроение? Как погода? Как суббота? Как дэнс-холл? Пишите, отправляйте свои приветы. Обязательно все озвучу в прямом эфире. Ведь это...

Знаете, ребят, тоже хочется иногда отправить тем людям, у которых иногда не хватает терпения дождаться там определенного дня, недели. Сейчас расскажу маленькую такую ситуацию. Должны были мы с племянником ехать к маме, она же бабушка, переставлять мебель. Ну, перестановку надо было сделать, так иногда хочется. Так вот, отправляю. Большой привет. Я думаю, что не только я, и также Кирилл Митраков отдельный привет отправляет нашей маме и также по совместительству бабушке. Это главный Геракл сегодняшнего, возможно, вчерашнего дня. Представляете, сама взяла, переместила туда, куда хотела, холодильник, а он, получается, ну, большой, большой золотой холодильник. И диван. Диван угловой. Я не понимаю, как этот человек в своем возрасте может такие вещи сама передвигать. В общем, маме большой привет. Завтра к тебе обязательно приеду и навещу тебя. Посмотрю, как у тебя спина там особенно. Да, возможно, массаж даже сделаю. И не только я. Массаж еще сделает и Кирилл в том числе. Большой привет тебе отправляю. Знаем, мы тебя очень любим и очень переживаем. Пожалуйста, так больше не делай. Дождись нас. Так, дальше у нас есть привет основной от Натальи Лыловой. Тут недавно рассказывал про некоторые города, от которых давным-давно не принимал никаких сообщений. Так вот, сразу прилетело мне. А про Ныроп-то забыли? Нет, не забыл. Ныроп, кстати, время от времени тоже привет отправляет и тоже хорошего настроения желает. Хочу передать привет Мишке Пашину и всему Ныропу. Ты сейчас слушаешь Салифэм. Ныроп, огромный привет отправляем. Я еще помню, когда отдыхал в детском лагере. Раньше говорили, там был один из знакомых, он называл Ныроп, получается, Ныроп-Сити. Большой привет.

как Александр Соловьев открывает видеотрансляцию, чтобы почитать чат видеотрансляции. Значит, да, мне надо там открыть отдельное приложение. Ну, иногда трансляция почему-то у меня не открывается как надо. Нажимаю на домашнюю страницу приложения ВКонтакте с компьютера, да, который Яндекс там что-то сделал, там нашаманил. Так вот, у меня тут сразу в ленте, значит, новостей выпало... Оперативная память Kingston Fury, значит, ну, кто шарит, кто понимает, тот поймет. DDR4 стоит сейчас, сколько, 4 плашки по 16... А, да, 4 плашки, а нет, стоп, подождите. Да, 4 по 16 гигабайт. 55 500 рублей стоит, это как? Как, DDR4, ты что, зачем так дорого, зачем так много? Ладно, это так... Как говорится, крик души моих небольших увлечений с техникой. Кстати, по поводу техники, я думаю, что тоже частенько слушаете новости в ритме отдыха. Я знаю, что некоторые в технике не понимают, но те люди, которые более-менее в этом разбираются, уверен, что им тоже будет интересно узнать, например, как стоит, сколько стоит там определенный телефон, или что не стоит делать, например, с зарядкой. Это очень частенько я в новостях в ритме отдыха рассказываю. Но, наконец-то, открылся чат видеотрансляции. Что у нас здесь? Значит, общение у нас Сергей Ильина с Серегой Ильиным. Про куртки рассказывает, про Нирвану, я так понимаю. Ну и, конечно же... что-то еще интересное про 90-е. Ну ладно, Серега, тебе большой привет. Большое спасибо, что ты тоже иногда оживляешь чат видеотрансляции. Потому что благодаря тебе, кстати, дорогой друг, у нас и появляются тоже слушатели и зрители нашей видеотрансляции. Ребят, не забывайте писать, не забывайте отправлять все самые добрые слова нам в группу ВКонтакте Радио СЛФМ, которые обязательно прозвучат в прямом эфире. Пиши прямо сейчас, поздравляю, признавайся в любви. Все это звучит, конечно же, в эфире Радио СЛФМ. Итак, на данный момент в личные сообщения группы ВКонтакте Радио СЛФМ оставил сообщение Александр Анисимов. Поздравляет Эль Кус у меня с каменного цветка. На каменный цветок большой привет отправляем, хорошего настроения желаем. Ну и напоминаю, чтобы ваше сообщение также дошло до своего адресата по радиоволнам Радио СЛФМ, стоит написать в группу ВКонтакте Радио СЛФМ vk.ru/solfm. Как много СЛФМ, да, сейчас было в моем разговоре. Так или иначе, пиши, не стесняйся. Чат видеотрансляции также работает. Заглядываю туда время от времени. Комментарии группы тоже можно там оставить сообщение.

И кто это танцует у нас в чате видеотрансляции? Наталье Юрьевне большой привет. Смальки отправляет. Танцующие девушки прекрасные, да? Наталья, так, понебратство не надо у нас тут на прямом эфире. Наталья, огромный привет, хорошего настроения везде и всегда. И горячих танцев тоже отправляем. Что-то я слышу, это же Люся Чубосина пишет. Не пишет, а поет в эфире радио с телефоном. Значит, Александру пришло время немножко помолчать.

Ешь из Гара, спрашивает у меня Рима Сабанина. Но это тогда не ко мне, а так к диджею Денису Ширяеву. Напишите ему и пальцем вот так вот помашите. Что такое, Шизгар у меня не включили в этот микс? Ах, отругаем мы его скоро, да? Так или иначе, ему все равно большое спасибо за предоставленный микс, который он делал сегодня утром. Представляете, да? Сразу слышно, что утренний микс. Денису большой привет еще раз отправляем. Так, у меня есть несколько сообщений, представляете? Так, месседж прилетел от Ирины Кулаковой. Привет из Людиного для улицы Сосновая. Всем привет, особенно семье Овчинниковых. Огромный привет еще отправляем вам. Прекрасные вкусы в эту субботу. Арина Полина пишет нам. Привет, Солька, ты как всегда с позитивом и классной музыкой. Ну, а как еще, конечно, по субботам нужно позитив раздавать везде и всегда. Передаю привет в карьер известняк Леше, Вадиму и Наталье. Всем хороших выходных. Кстати, ребят, у нас примерно 12 минут до завершения прямого эфира, поэтому успевайте отправить свое сообщение, чтобы это все прозвучало. Отправить сообщение, конечно же, можно нам в группу ВКонтакте, Радио СЛФМ, в личные сообщения группы, в чат видеотрансляции или где-то в комментариях под постом.

безукоризненно согласен с вами. Кстати, не забывайте тоже про голосование наше будущее, да? Это очень тоже важно. Каждый голос, уверен, будет менять Россию к лучшему. Так что, ну или делать так, чтобы впереди нас ждало легкое и прекрасное будущее. Анастасия Данишина пишет нам из Людиного. Здравствуйте, передайте привет новоиспеченной семье Овчинниковых, Доминичке, Матрешке и Лешке. Большой привет от

Cold Швея, оказывается, она оставила сообщение, но тут только вот под видеотрансляцией двухкассетника почему-то. Но да, такое очень легко перепутать, всего лишь-то двухкассетник, Dance Cold, все на одну букву называется, да, начинается точнее. Так, что же она оставила? Плиханджелес, Кунгурский район. Добрый вечер, хорошей и веселой субботы всем и каждому. Две минуты осталось у нас до завершения прямого эфира, где же у вас еще

На эту минуту. Так, ВКонтакте мне надо. Вот оно. Дмитрий пишет нам. Дмитрий Дупер отправляет большой привет с Мюнхена. Вдруг неожиданно огромный привет своей девушке Юлии, родителям Светлане и Александру. И, конечно же, дяде Коле. Как без него? Большой вам привет. Отправляем хорошее настроение. Желаем. На этом все. Я с вами прощаюсь. У меня буквально 43 секунды осталось для прощания. Да. Всем прекрасного вечера, отличных выходных, ну и в конце концов самой жаркой тусы, так, чтобы на утро не болела голова. Все, всем пока, всем до свидания, услышимся в понедельник. Отличного вечера.

0: 23.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать, к тебе домой или к тебе домой. Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

0: эфире.
1: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь.

0: Прикамье, час ночи.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
2: Прямо сейчас ты услышишь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

и Соликамска с любовью. Весь город на одной волне. На одной волне.

Три часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В ритме города. В ритме края.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Мне теперь не забыть.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.